Как пак су луѓо с цела прине клебо вики чара будеш и не пшил зале? На туте прашене зме мати джисвак не дам ватмо у наших поездчах, поедже вон пак нас местрим тешто слепоха.